0: Казалось бы, этот образ должен найти свое продолжение непосредственно в первой части, но этого не происходит. Первая часть – это резкий контраст небольшому трагическому вступлению.
1: Trebalo bi da ta tema nađe svoj nastavak neposredno u prvom stavu, ali to se ne događa. Stav se nastavlja oštrim kontrastom u odnosu na taj tragični uvod. Durski, inače vrlo srodni tonaliteti se smenjuju, ali tu nema konflikata ni dramskih sukoba. Sve podsjeća na brz praznični marš jasnog ritma.
0: Smenjajući se takim lehkim, podčrtnutim, punktirnim ritmom.

0: Чайковский был мастером вальса. Величайший наследник Глинки, он продолжил эту эстафету русского симфонического вальса. И мы находим в его творчестве огромное количество вальсов.
1: Чайковский je bio majstor valcera. Najveći naslednik Glinke, on nastavlja štafetu ruskog simfonijskog valcera, tako da ovu igru nalazimo svuda u njegovom stvaralaštvu, u simfonijama, svitama, baletima, operama. Ovaj u trećoj simfoniji je divan, tanani i lirski, u čudesno prozračnoj orkestraciji. Srednji deo stava kao da je skica koja podsjeća na stranice Labudovog jezera. To je valcer kao iz bajke, pomalo fantastičan.
0: Это вальс тоже как бы сказочный какой-то, фантастический немножко.
1: Каже Евгений Светланов, чью интерпретацию Третьей симфонии слушаем в današній емісії «Како слушати музику». U simetričnoj šemi ove simfonije analogan drugom stavu je četvrti, još jedan skerco, ali je za razliku od tročetvrtinskog ritma valcera prvog skerca, ovaj u dvodelnom metru, što je neuobičajeno za to vreme.